0: песня, которую я вам говорила, немножко гаражного бага-бага.
1: Это будет очень электро, поп и там, ну, очень танцевальная, зажигающая. Our golden wings, yes, Jah, Rastafari.